Нашли древо красно, нашли древо красно, на гуслички гласно, на гуслички гласно.